Вся крев, а шклянка жуцо на прищине. Хей, цуж, томанька, в очах твих лзи. Лечь раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зно жалуб теж крат. И покохава дика го девчина, без него для ней уж не існяв свят. Стала ще у его